Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-FS-77-80-301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимым.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Мне почему-то сегодня вспоминается фраза Антуана де Сент-Экзюпери. Есть такое твердое правило, помните, да? Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Пусть вот ваш день будет в полном порядке. Включайте громче Соломи Шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу. Среда у нас сегодня с вами уже. Среда с таким прицелом на пятницу, на выходные. Середина сентября пройдена. Сегодня 16 уже число. Напоминаю, сентябрь у нас месяц короткий. Всем желаю хорошего пробуждения. В соляной студии Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Там я уже полчаса назад с вами в видеоформате поздоровался. И уже народ начал писать свои первые комментарии. Это у нас Сережа Железнодорожного. Привет передает железнодорожный Пермь Зосе Янюте. Привет огромный. Вот, говорит, сегодня радио хорошо работает с утра, а то вчера утром не работало через интернет. Всем хорошего дня желает. Хотя вроде вчера все было спокойно, да? И по идее все должно было работать. Что-то, видимо, у Сергея с интернетом не то. Друзья, даже в случае каких-то неурядиц с интернетом из-за беспилотной, например, опасности, я напоминаю, что можно слушать радио через Яндекс.Радио. А Яндекс у нас работает. Он в белом списке сайтов, соответственно, и вполне себе можно все это делать непосредственно через белый список, но это если у тебя хоть какой-то интернет есть, да? Также обращаю ваше внимание, что прямая трансляция, видеотрансляция во ВКонтакте. А во ВКонтакте у нас тоже, как вы понимаете, в белом списке, тоже идет в условиях ограничений интернета. Поэтому имейте в виду, что помимо того, если в вашем городе вдруг нет FM, ну вот в Перми нет FM, Березнякам повезло, 92.1, да, вот недавно запустили, соответственно. До Перми тоже когда-нибудь доберемся. Заявляю. Ну, есть такие предпосылки. Если это произойдет на самом деле, то это будет очень здорово и круто. Поэтому, ну, пока нет на FM, вот я вам способы, как слушать утреннее шоу, как слушать радио Соль FM в условиях ограниченного, еще раз подчеркиваю, я интернета, я вам эту тему сказал. Ну и в Максе точно так же можно комментарии писать в тот момент, когда во ВКонтакте стена, например, не работает, а на работу идти не хочет. А вот заработала, да. Нина, привет! Мариэл прямо сейчас отправляет в эту минуту. Леди на связи. Плюс 12 градусов сегодня в течение дня ожидается. Хорошее такое. Слабый ветерочек восточный и северо-восточный. Северо-восточный — это прохладно на самом деле. Ну и доброго дождливого утра желает Нина. Видимо, в Мариэл именно такая сегодня погода. Перми сегодня тоже дождики ожидаются, друзья мои. Со слабым, правда, ветром до 15 градусов. И дождики... Ну, я за Пермь говорю, я за Пермь отвечаю. Как там у вас? В Осе, в Чернушке, в Куиде. Куида, кстати, да, доброе утро. В Березняках, в Соликамске. Напишите, с удовольствием почитаю и вашу погоду тоже. Еще раз, мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соль Лями Шоу. Заходите, также читаю ваши сообщения, написанные через официальную группу радиостанции во ВКонтакте, Радио Соль ФМ, и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Всех приглашаю на утреннюю зарядку. Давайте взбодримся в этот день, да, 16 сентября.
0: На зарядку!

Продолжаем утреннюю перекличку. Всем еще раз хорошего дня. Нытва на связи. Татьяна, привет. Тоже сегодня дождливый день ожидает. Сейчас 11 градусов, днем сегодня 14. Но я смотрю с позитивом на ближайшие 4, даже 5 дней. Бабье лето возвращается, да, то есть во второй половине недели у нас с вами с четверга начинаем. Друзья мои, в Пермском крае переменная облачность. А кое-где вот в пятницу я смотрю вообще ясная солнечная погода. В общем, будем продолжать получать удовольствие от происходящего. Друзья, заходите, пишите ваше утреннее приветствие в прямом эфире на радио Соль FM.

0: Продолжаем программу, друзья мои. Соленое шоу продолжается в соленой студии. Эдуард Кузнецов, Первоуральск просыпается. Доброе утро. Первоуральск просыпается, Ольга пишет, а я все тружусь. Ребята, кто трудится, но я знаю, что ему ночные смены в настоящий момент на заводе в Людиново, я уверен, более в эту минуту слушают Соленое шоу. Да, всем тоже хорошего дня, отличного пробуждения. Тоже присылайте вашим трудовым коллективам привет, с удовольствием почитаю. И я так понимаю, что Ольга в настоящий момент, ну вот она в Максе пишет, во ВКонтакте выкладывает фотографии. Только вот во ВКонтакте в сообщениях вижу только я, Ольга. Шьют что-то такое медицинское, халаты, что ли, медицинский класс, естественно, научный профиль. На халаты нашивают нашивки такие, прикольно выглядят на самом деле. Оль, зайдите в группу утреннего шоу Соленое шоу, всем же хочется посмотреть, понимаете. Вот там под основным постом, там где Оля пишет, доброе утро. Ольга, которая из Красновишерска у нас. Погода нормальная в Красновишерске. Настроение хорошее. Пошла кофе пить. Сегодня в лес Ольга собирается. Завтра будет выкладывать фотки. Всем желает хорошего дня. В Красновишерске 9, днем 16. Облачная погода. Красновишерск, доброе утро. Утренняя перекличка продолжается. Я же пока знакомлюсь с новостями.
1: Однажды в России.
0: Так. Летучая мышь залетела в квартиру и напугала московскую блогершу. Слушайте, обратите внимание, медведи, да, вот в новостях за последние, наверное, недели-две, медведи и летучие мыши. Причем не только в России, но и за рубежом появляются во всех сюжетах. По осени мишки решили разгуляться, и летучие мыши перед тем, как уснуть, они же тоже спят, соответственно. В общем, москвичка полночи пыталась выгнать из квартиры летучую мышь. Вот прям, она так хлопает громко крыльями. Представляете, у вас какая-нибудь 15-метровая однушка в Москве, там, квартира-студия это сейчас красиво называется. И вот это вот. В Москве летучая мышь пробралась в квартиру блогерши и напугала ее, об этом сообщает телеграм-канал 112. Девушка ложилась спать, когда услышала, как кто-то скребется в квартире. Затем она заметила шевелящуюся штору и поняла, что это летучая мышь. Слушайте, я даже учитывая, что я читаю периодически новости про летучих мышей, даже я, увидев шевелящуюся штору в Москве, вряд ли бы догадался, что это летучая мышь. А тут вот блогер на раз, два, три раскусила историю. И как вы думаете, что девушка сделала? Нет, она не взяла швабру, чтобы летучую мышь выгнать. Не пригласила свою летающую кошку, чтобы с мышкой разобраться. Не взяла камеру, чтобы снимать это, потому что она блогерша. Она позвонила на ресепшн ЖК. Там ей посоветовали, мудрое опять-таки, совет, мудрое решение, вызвать МЧС или переждать ночь. Ну, видимо, бабушке, которая уже тоже спать на ресепшене ЖК собралась, тоже было лень идти подниматься туда, чтобы погонять эту самую мышь, да? После того, как летучая мышь легла спать, продолжая читать новости, девушка решила выпроводить незваную гостью. И пока мышка спала, она пыталась накрыть мышь дуршлагом. Ну, вот этим. Ну, а чем еще? Не мухобейкой же ее бить, правильно? Но не успела, потому что мышь, видимо, спала очень четко. Чутко. Один глаз был приоткрыт. И она взлетела. Ну, история борьбы с мышью продолжилась. Отмечается, что на помощь блогерша пришел мужчина. И в тот момент, как летучая мышь улеглась в аквариуме, оттуда ее благополучно и эвакуировали. Ну, вот так, друзья мои. История одной ночи российского блогера.
1: Хит за хитом. Только на

0: Посмотрим, что продолжается, друзья, Подмосковье. На связи Сережа. Привет, средец, пишет Сергей. Неделя почти прошла. Вкратце о погоде. На данный момент 8, днем до 18, ясно и без осадков.
1: Соль опрос.
0: В Подмосковье прекрасная погода. Друзья, мы сегодня к теме дня переходим, и я предлагаю размять наши с вами мозги, наше серое вещество. Вот какой и истории интересной. Тут просто обратил внимание, ну, я вот уже в Максе рассказал про эту историю, когда задавал вопрос. Обратил внимание, что газеты сейчас фактически в руки не попадаются. Когда они попадаются, то они либо с какой-то политической агитацией, либо ты ее бесплатно где-то берешь. И то сейчас бесплатно, по-моему, ее тоже найти достаточно сложно, да? Такую хорошую газету, к которой мы еще 10 лет назад, там 15, относились с почтением и пиететом. Мы перестали все газеты читать. Это точно так же, как, друзья, мы перестали с вами пользоваться пейджерами, там, дискетами. Что такое дискета? Я уверен, что молодежь современная, ну, зумеры еще как-то вот более или менее, может быть, где-то у них есть понимание этого. А вот человек лет 15, там, 14, ну и совсем не ответит на эту поставленную задачу, на поставленный вопрос. Друзья, давайте мы сегодня будем с вами фантазировать на тему, что через 10 лет, в 2036 году, мы с вами будем с ностальгией вспоминать. Вот такой у меня сегодня опрос. Канал ВМАКС Эдуард Кузнецов мой, называется там, где каналы, просто Эдуард Кузнецов вбиваете, подписывайтесь, заходите, смотрите. Я там записываю в видео формате небольшие истории из утреннего эфира, да, группа утреннего шоу ВК «Соль и Мишоу», там уже этот самый пост вышел, это тоже моя личная группа, я ее с удовольствием с утра читаю, есть официальная группа радиостанции, которую я тоже читаю, называется группа «Радио Соль ФМ». И там можно писать, и там есть этот самый опрос, друзья, что через 10 лет, с вашей точки зрения, станет бесполезным и ненужным?
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь! Весь город на одной волне.

0: друзья, если вы нашли хорошую позу для сна, ничего не жужжит, никто не мешает спать, то через 3 минуты прозвенит будильник. Ну, а здесь уже крути не крути. Надо вставать, а для того, чтобы сделать день бодрым, а утро добрым, а утро всегда доброе. А дальше сами, да, как я говорил. Соответственно, надо включать громче Солями Шоу. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Мы сегодня с вами, друзья, общаемся на тему будущего. 2000... Итак, представьте, 2036 год. Что, с вашей точки зрения, станет бесполезным и ненужным через эти самые 10 лет, потому что реально в современном мире все очень быстро меняется. Я уже обращал внимание на то, что там дискеты, пейджеры, еще зумеры кое-как и вспомнят, может быть, и даже кассеты. А вот поколение Альфа, которое у нас с вами там в десятых, да, появилось, вряд ли оно вот уже это слово даже слышало, когда только сейчас, в тот момент, когда слушает еще одну ретроспективу под названием «Радио». Нижний Новгород, привет, Макс, доброе утро. Поспал вчера на Человеке-пауке. Чего так не понравился Человек-паук? Я обратил внимание, что опять-таки поколение Альфа с удовольствием не только смотрит этот самый мультик про Человека-паука, но и приобретает себе одежду в этом стиле. И хотя на утренниках в детских садах запрещены Человеки-пауки, ну как запрещены, у нас нет ничего запрещенного, у нас рекомендовано. Ну, все же понимают, да? Рекомендовано быть в костюмах зайчиков, белочек и прочих и прочего зверинца зоопарка русского, соответственно. Но мне периодически, как человеку, ведущему мероприятия, эти самые Человеки-пауки встречаются, причем в разных ипостасях и в разных поколениях. А тут Макс проспал Человека-паука. Завтра, пишет Максим, выходит наша бомба про Ваньку в сказке. Ваньку. Что за Ванька? Что за Ванька, встань-ка? Был на премьере, просто супер. Все смотрите в кино. Как хоть называется-то, а? Про Ваньку фильм. Я как-то мимо... как Иван в сказку попал. Вот оно что. Ну вот чего-чего наши сказки умеют делать. Я думаю, что будет интересно. Далее, друзья мои. Андрей, здрасте, доброе утро. Хорошего дня, Степногорск просыпается, 12 градусов днем, 19, переменная облачность в течение дня ожидается в Казахстан. Мой большой утренний привет. Давайте поглядим, что у нас с нашим опросом, потому что Андрей сразу отвечает на тему начинает.
1: Соль опрос.
0: Я-то спросил, что с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным через 10 лет, да? Вот спорим, через 10 лет мы с вами будем с ностальгией вспоминать, как мучились с паролями нынче. Иной раз забудешь и отправить, подтвердить через Макс, там какую-то вот эту вот в сторону отодвинуть. Вас кто-то заставляет написать этот пароль? Нет, меня никто не заставляет, я действую по... Ну, сами понимаете, особенно если ты в приложении давно...

0: Но не было, оно обновилось, требует от тебя этот ход, я вон вчера сам мучился. Я предсказываю, что через 10 лет останется только вот улыбнитесь камеру, ты в системе. Я не знаю, я давно себе эту самую идентификацию подключил, и мне тут недавно даже комплимент сделали. Карту прикладывайте, говорят мне в магазине. Я говорю, я не карты, мне лицом лицо приложить надо, понимаете ли. Вот. И мне так, да ну, вы прям как молодежь, говорят мне. Я говорю, да, я как молодежь, правда, уже очень долго. Да-да-да. Вот. Друзья, поэтому мне кажется, что вот улыбнись камеру, ты в системе, это должно, и это будет 100% так работать. Уже там и в Москве проходка в метро по этим самым штукам осуществляется, да. Я думаю, что все эти... В аэропорт, кстати, да, пожалуйста, вот и Пулково, и Шереметьево, и Внуково уже работают по системе биометрии как таковой. Так что я думаю, что проблем, улыбнитесь в камеру, ты в системе, уж 100% с паролями проблем у нас не будет. Ну и далее, мне кажется, что мы уже окончательно откажемся от бумажных чеков, да, пока у нас с вами какой-то вот такой переходный период идет. И мне кажется, бумажные чеки там через 10 лет будут смотреться как реально каменное рубило какое-то. Что все уже в электронном виде и приходит на почту. Твою электронную. Да. Компьютер, пишет Андрей, мне кажется, уйдет как стационарное устройство. Он уже нынешним детям как таковой не нужен. Ну, слушайте, я опять за нынешними... У меня дети есть, поэтому я за детьми смотрю, соответственно. А хороший игровой компьютер, Андрей... Дорогого стоит на самом деле. И с точки зрения как раз игры как таковой, я понимаю, что в телефоне мы с вами действительно залипаем каждый раз, но не только молодежь, но и взрослые. Знаете, вот говорят, молодежь уже не та, да, так и бабушки уже не те. Носки не вяжут, пироги не пекут, сидят в интернете. Правда, не с планшетов бабушки тоже сидят, вот я обращаю внимание. А компьютер как средство именно для игры нужен, да, и наверное, большой экран для компьютера, если ты играешь во что-то, да, и хорошее. А сейчас, знаете, сколько память стоит? Сейчас искусственный интеллект и все это тащит цены вверх туда, поэтому мне кажется, что через 10 лет компьютер по-прежнему будет использоваться. Может, он не будет использоваться в формате там прийти посмотреть что-то в интернете, ну, потому что реально есть там планшеты и телефоны по этому поводу, но с точки зрения чего-то там накачать, скачать, знаете, подключить к ферме, которая будет майнить цифровые рубли или какую-то иную цифровую валюту. Мне кажется, что в этом плане мы от компьютера далеко не уйдем. Но, тем не менее, хорошее предположение. Андрей, спасибо огромное. Друзья, заходите, пишите, что с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным уже через 10 лет.
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: продолжаем, друзья, наше общение, что с вашей точки зрения станет ненужным и бесполезным. Сережа пишет, все в жизни нужное, даже через 10 и 20 лет. Не, ну если это лежит где-то на антресолях, это не значит, что, Сергей, вы к этому вернетесь. И туалетная бумага тоже, добавляет Сергей. Вот мне кажется, что от туалетной бумаги мы и через 20 лет как бы не избавимся. Вещь-то вот настолько нужная реально, что без нее ну никуда. Это какие-то бытовые мелочи и вещи, да, и никакой искусственный интеллект здесь не внесет вот эту самую историю. Макс пишет, развивайте странички в ВК, в будущем пригодятся. Насчет ВК не знаю, потому что я обращаю внимание, охлаждение некое к этой социальной сети в настоящий момент. Ну, потому что перегрузили. Вот даже сейчас я понимаю, что в ВК периодически за программу, вот через компьютер, я через компьютер здесь на работе слежу за происходящим, просто косячит. Вот мне выдает ошибку 3 раза за утреннее шоу о том, что стена просто не открывается, вот и все. Как-то так.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Вот от чего мы точно не откажемся, так это от гороскопов, друзья, потому что люди всегда будут искать оправдание опозданием в ретроградном Меркурии, например. Ну, а может быть, гороскоп эволюционирует, и вместо вас ждет успех, будет ваш искусственный интеллект-ассистент предсказывает вам умеренный успех с вероятностью 67%. Это как мы нынче погоду с вами смотрим. Гороскоп на сегодня, на 16 сентября. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет вам радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать сегодня на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваша эмоциональная качеля, наконец, ненадолго остановится. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтной ситуации и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Пора.

0: Сырым шоу продолжается, друзья. Мы сегодня с вами общаемся на тему, что с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным через 10 лет. Заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сульми Шоу. В начале часа почитаю, пока же пойдемте изучать биологию.
1: Невероятно, но факт.
0: Не боялась заходить в огонь саламандра. Друзья, все тритоны — это саламандры. Но не все саламандры считаются тритонами. Вот вам такой еще один малоизвестный научный факт. Давайте будем разбираться. Смотрите, с точки зрения систематики, тритоны представляют собой лишь одну из групп в обширном семействе саламандр. Причем главным образом то, что ведет преимущественно водный или полуводный образ жизни. Саламандр в целом объединяет множество видов с разными привычками. Среди них есть и полностью наземные формы, и обитатели влажных лесов, и те, кто почти не покидает водоемов. И именно к последним чаще всего и относят тритонов. Характерные черты тритонов – перепончатые лапы, гребень у самцов в брачный период и сезонная миграция между сушей и водой. Отличает их вот как раз от других саламандр, многие из которых вообще не возвращаются в воду для размножения. Такая терминологическая тонкость нередко сбивает с толку. В быту слова тритон и саламандр порой используются как синонимы, хотя в научной классификации между ними есть четкая иерархия. Итак, тритон он всегда будет саламандрой, но саламандра далеко не всегда окажется тритоном.
1: Соль FM. Погода.
2: 16 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-13 градусов выше ноля.
1: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автотрейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчивость чего лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Республики Северного Кавказа. Угроза атак БПЛА спровоцировали в Пермском крае рост предложения на рынке товаров инженерной защиты. В регионе сейчас работают несколько пермских производителей антидроновых сеток. Речь о компаниях ТРМ, Сиберг, Гранза, Сетка Капрон и других. Представленные фирмы из других субъектов страны. Цена конструкции зависит от используемых материалов и технологии изготовления. Есть изделия за 50 рублей за квадратный метр, но некоторые образцы стоят более 2000 за квадрат. Производители предлагают конструкции для промышленных предприятий, ТЭК, железных дорог и жилых домов. По итогам второго квартала этого года уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7%. Об этом сообщает Росстат. За год этот показатель не изменился. Вместе с этим он оказался на 0,5% ниже общероссийского уровня. Согласно данным исследования, среднее время поиска работы в Прикамье сейчас составляет почти 6 месяцев. В рейтинге регионов России по наименьшему уровню безработицы за апрель-июнь этого года Прикамье заняло 36 место из 85. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье. 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
1: Прости.

0: Утром шоу продолжается. Друзья мои, всем еще раз доброго утра. 16 сентября у нас с вами на календаре. Утро – это время, когда мир еще свежий, а ты еще не уставший. И пусть день будет именно таким.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, второй час. Всем еще раз доброе утро. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в Соляной студии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши, привет и поздравления, все это принимается. По теме, не по теме, с удовольствием вообще читаю все сообщения, которые вы отправляете. Тема у нас сегодня, что с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным. Через 10 лет я к ней вернусь и почитаю ваше сообщение буквально через 7 минут. Ну вот опять, видите, опять история с ВКонтакте. Вот я обновился и в очередной раз не работает эта самая страничка. Сейчас полезу сейчас через это дело, через приложение, соответственно, через телефон. Так, это я к тому, что Максим говорит, заводите себе странички в ВК, через 10 лет пригодятся. Так, друзья мои, пишите все ваши комментарии, читаю. Кудымкра на связи, привет, доброе утро, просыпается у нас Анастасия, всем желает хорошего дня. Спасибо, Настя, огромное, Кудымкра, тоже вам доброго-доброго дня желаю, чтобы все было хорошо. Новости!
1: Однажды в России.
0: Однажды в России спасатели выручили кота, который упал с 21 этажа. Вот это бедолага, хочется сказать. Вот это он летел. С другой стороны, все хорошо и хорошо. Операцию по спасению кота, упавшего с 21 этажа, провели спасатели на северо-востоке Москвы во вторник вечером. Как стало известно московскому комсомольцу, курьезный эпизод произошел около 19:30 на Кольской улице. Кот сорвался с 21 этажа, но ему повезло. Мурлыка повис на кондиционере на высоте 20 этажа. То есть пролетел-то, по сути, немного. Буквально этаж, и там когти спасли, зацепился, видимо, да? Пришлось срочно звонить хозяину квартиры, который приехал домой и представил спасателям возможность эвакуировать кота-акробата. Ну, в данном случае все в этой новости прям такое обнадеживающее, на самом деле, да? Помимо того, что кот упал, помимо того, что соседи вызвали МЧС, приехал человек, на кондиционер которого он упал, и, соответственно, далее, ну, там у спасателей есть специальный сачок, которому цоп, котика, и котик дома, живой и невредимый. Вот повезло, хочется сказать. Далее, друзья, заслуженной артистке России грозит штраф в 600 тысяч рублей, да не абы кому, а самой Гузеевой, за рекламу средств для похудения. Все потому, что Лариса Гузеева не отметила, что это реклама. Вот в чем дело. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева грозит штраф до 600 тысяч рублей за рекламу. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. По информации издания, 67-летняя Гузеева без метки отметки прорекламировала средства для похудения, ориентированное на диабетиков. Ну и тут же на актрису подали заявление в Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу. Пошло-поехало. Выяснилось, что Гузеева в запрещенной в России Федерации соцсети. Она еще и это делала там, понимаете? Рекламирует препарат, используемый при лечении сахарного диабета второго типа и позволяющий сбросить вес. При этом он не промаркирован как рекламный. А вы обращайте внимание, да, что вот когда реклама идет на нашей соленой волне, да везде, все промаркировано. Это прям, а теперь реклама. Вот звучит вот такое, да? Ну и за это артистки рекламодателю грозят штрафы до 600 тысяч рублей. Отмечается, что рекламируемый препарат при этом еще и имеет ряд противопоказаний, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и запор, если его принимать без рекомендации врача и не по назначению. Так что имейте в виду, что подобные вещи могут еще и не быть промаркированы. За это, если что, штраф положен. Если вы вдруг решили стать блогером, как Гузеева, рекламировать какие-нибудь препараты, что могут вам и штрафы начислить, если что. Дальше, друзья. Женщина вступила в домовой чат и лишилась 2 миллионов 600 тысяч рублей. Это уже на Урале. В Свердловской области дело было. Об этом сообщает региональное МВД. 57-летняя жительница Первоуральска. Еще раз Первоуральск, доброе утро. Активно, кстати, Первоуральск слушает Салюмишова, да. Получила от неизвестного предложение вступить в домовой чат. Она отправила код из СМС, затем и позвонил лже-специалист Роскомнадзора, который сообщил, что кто-то якобы пытается перевести ее деньги за границу. Но это же все, это крах просто всей денежной системы. Мошенник предложил ей отдать 300 тысяч рублей, которые женщина сняла и перевела на другие счета, а миллион отдала прибывшему курьеру. Мошенники продолжили вымогать у нее деньги, ее вынудили снять все деньги со счетов и передать мошенникам. Курьер забрал еще 750 тысяч рублей. Всего с начала сентября женщина отдала мошенникам более 2 миллионов 600 тысяч рублей. Ну вот, сколько, вот средства массовой информации твердят, не ведитесь вы на это, не ведитесь, ну тут как, домовой чат же, это же мое родное.
1: Весь город.

0: Соль-опрос.
1: Так, у нас сегодня очень любопытная тема дня, друзья мои. Мы тут с вами общаемся и рассуждаем на тему, что с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным через 10 лет. Да, заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК. Ну, давайте пофантазируем, да. Представьте, что мы в музее будущего. Экскурсовод говорит, а вот это, друзья, пульт от телевизора. Раньше без него никак. Да, что вы еще добавите в эту витрину. Ну, уже сейчас, да, грубо говоря, позволяет искусственный интеллект голосом переключать телевизор. Ну, по крайней мере, вот у меня дома в таком формате все это работает уже. Ну, я уже как-то вообще свыкся с искусственным интеллектом, с умным домом, системой, да, и тут все. Вот не первый раз демонстрирую, как фонари, которые в студии здесь вот у меня, и включаются с помощью Алисы, да. Так, друзья мои, дальше. Читаю ваши сообщения. Максим считает, что автомобили станут менее популярны. Все захотят летать на каршеринге. Ну, слушайте, мне кажется, через 10 лет мы еще до летающих автомобилей не дойдем. Там же надо законы принять соответствующие, разрешающие занимать высоты, и решить вопросы с разрешением на полет. Сейчас, знаете, в воздух квадрокоптер не поднимешь, да? А тут через 10 лет такие взяли, сели, полетели на каршеринге. Мне кажется, что сначала будут какие-то государственные вот эти вот муниципальные летающие автобусы, а потом уже все остальное. Ну, по крайней мере, к беспилотному транспорту мы точно с вами должны через 10 лет перейти, потому что в той же Москве, я уж не говорю там про Дубай, да, вот эти беспилотные поезда, да, в метро, это уже как бы есть такая реальность, и они спокойно работают без машинистов. Может быть, мы и к такси, но не через 10, а через 20 лет приблизимся. Так, далее давайте посмотрим группу ВКонтакте, группу Сорами Шоу. Пейджеры я уже не застал, пишет Андрей, только слышал краем уха, в глаза ни разу не видел, как они выглядят. Не, пейджеры — это такая прям, знаете, страничка истории, они были одна. Однострочная, двустрочная, четырехстрочная. А самое в этом было, знаете, любопытное. Ну, мне было 18, когда у меня на ремне брюк висел пейджер и пищал. И когда мама тебе что-нибудь пишет, там, ты где? А ты задерживаешься, там, с девушкой гуляешь. Ну, ладно, гуляешь, там, у подъезда сидишь, грубо говоря. И маме надо каким-то образом отреагировать и ответить от ближайшего телефона. Автомата, таксофон раньше их называли, да? Квартал вверх надо просто бежать. И вот каждый раз вот это... пейджер, да. Не, ну тема на самом деле очень любопытная была. И про пароли. Пароли. Больная тема, пишет Андрей. Вчера переустановил Windows на компьютере. Захожу в mail, просят авторизацию через ВК. Пароль ВК не принимает восстановление, отправляет письмо на mail. Минут 30, пишет Андрей, этот замкнутый круг разрывал. Но ведь, Андрей, разорвали же. Просто ВК и Windows — это вещи с двух разных полюсов. Между нами санкции. Вот поэтому и не сразу через ВК все работает.

0: Куда уходит? Нет, не детство, лишний вес, друзья, когда вы его сбрасываете сегодня в лайфстайле. Шокирующие подробности о странном устройстве нашего организма. Давайте будем разбираться, куда и как уходят лишние килограммы. Каким бы способом вы ни худели, обычно остается непонятным, куда и как именно уходит жир. Вокруг этого процесса существует множество мифов. Например, некоторые утверждают, будто он превращается в мышцы, выводится из организма при потоотделении или жировые клетки просто испаряются. Большинство из нас знает, похудение происходит тогда, когда наш организм тратит больше калорий на повседневное движение и физические упражнения, чем получает с пищей и напитками. Чтобы компенсировать разницу между потребляемыми калориями и расходом энергии, наш организм задействует накопленные энергетические резервы. Эти резервы состоят преимущественно из гликогена, запасенных углеводов и жира. Но со временем именно жир становится основным источником топлива. В процессе расщепления он подвергается серии химических реакций. Побочными продуктами этого превращения являются углекислый газ и вода, которая затем выводится из организма через привычные физиологические процессы. Таким образом, получается, что организм избавляется от лишнего веса через естественные функции, например, через дыхание и иногда через мочеиспускание. И это не зависит от того, как именно вы создаете дефицит калорий. Самое интересное здесь то, что еще 10 лет назад врачи не понимали этот процесс до конца. Окончательный ответ на этот вопрос появился только в 2014 году, когда австралийские ученые опубликовали исследование похудения. До этого исследования большинства медиков полагали, что жир покидает тело, превращаясь в энергию и тепло, выводится с фекалиями или переходит в мышцы. Ни одно из этих утверждений неверно. Что же происходит на самом деле? Примерно 84% потерянного жира превращается в углекислый газ, который мы выдыхаем через легкие, и лишь около 16% превращается в воду. Теряя вес, мы выводим эту воду в основном через пот и мочу. Пот способствует выведению части воды, образующейся при метаболизме жиров, но потеря веса за счет расщепления, когда выделяется немного пота, это совсем не то же самое, что намеренное сильное потоотделение. Человек может сбросить несколько килограммов за счет пота во время тренировки или похода в сауну, но большая часть этого веса – обычная вода, которая вернется, как только вы попьете. При этом сам жир не превращается напрямую в мочу. Мочеиспускание – это просто один из путей, с помощью которых организм избавляется от воды, который выделяется в процессе снижения веса. Давайте будем разбираться, зачем вам это знание. Понимание этих процессов позволит вам сосредоточиться на том, что действительно работает, и избегать маркетинговых уловок, если необходимо снизить вес по медицинским показаниям. Такой подход переключает внимание с детоксов, чисток и других быстрых решений, которые обычно не работают, на долгосрочные привычки: здоровое питание, физическая активность, полноценный сон и управление стрессом.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Сольми Шоу продолжается, друзья мои. Всем еще раз хорошего дня. Через 7 минут поиграем. Сегодня у нас мозгоштурм. Готовимся играть будем в официальной группе радиостанции во ВКонтакте Радио Соль ФМ. Пока же продолжаю читать ваши сообщения, которые вы тут пишете по поводу того, что с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным через 10 лет. Констанция, доброе утро. Констанции кажется, что ничего не уйдет бесследно. Как-то ничего не проходит бесследно. А будет значительно усовершенствовано, потому что сложно найти пример того, чтобы бесследно что-то уходило. Как? Каменное рубило, например. Нет, еще раз. Ничто на земле не проходит бесследно, да? Взять те же телефоны, продолжает рассуждать Констанция. Они меняются. Меняется вид связи, меняются сами аппараты. Но это все телефоны. Можно было бы предположить, что через 10 лет части почтовых услуг уйдут в сторону, но это тоже спорно. С этой позиции, а как я буду будильники отправлять, да, хочется спросить в эту самую минуту нашим слушателям. С этой позиции я могу сказать, что, скорее всего, все это перейдет в доставку беспилотных систем, да, то есть, грубо говоря, какие-то вещи уже ведь Почта России даже осваивает, а если там вы окажетесь в столичных городах России, то там спокойно ходят доставщики еды в виде роботов, ездят такие ящики, да, которые доставляют пищу не только. Мне кажется, что вот в этом плане доставка станет... Курьеры уйдут в сторону, да, доставка станет как раз-таки роботизированной. Вот, да, да, я прям... Те, кто видел этих роботов, они реально вот в Москве, они, не то чтобы на каждом углу, но они периодически тебе встречаются, попадаются там. У каждого ресторанчика, который отправляет еду куда-то на заказ, соответственно, их по 5-7 тусуются. Заходишь, достаешь, вставляешь, и он побежал. Да? В этом плане, мне кажется, почта переформатируется вот в нечто подобное.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Мод дня.
1: Давайте посмотрим, сколько зарабатывают дальнобойщики в Соединенных Штатах Америки, да? Дальнобойщик тут раскрыл правду о своей зарплате. Любопытно? На самом деле, мне всегда казалось, наши-то явно получают в районе там 200 тысяч рублей. 100% это так. Дальнобойщики. Вот раньше, кстати, дальнобойщики чаще писали. И сейчас, видимо, с интернетом реально проблемы. И как бы поймать на территории Российской Федерации радио становится все сложнее и сложнее. Но если не сложно, если слушаете, прямо сейчас раскройте, сколько реально у вас зарплата в эту самую минуту. Очень даже как бы любопытно нам всем с этой точки зрения. Американский дальнобойщик раскрыл размер зарплаты и правду об условиях труда США. Этими сведениями мужчина поделился с пользователями Reddit. Пользователь Reddit с ником Оливье Пурпурс поделился, что работает дальнобойщиком на восточном побережье и раскрыл размер своей заработной платы. Со слов мужчины, у него выходит примерно 90 тысяч долларов в год. Это примерно на наши деньги 7 600 000 рублей или 633 тысячи рублей в месяц. При этом ежедневно ему приходится проезжать порядка 800 километров. Иногда расстояние может быть больше. Смена продолжается 14 часов, однако за рулем дальнобойщикам разрешено находиться лишь 11. Пришел на работу, посмотрел, знаешь, колесо попинал, еще кое-что на колесо сделал, да. Соответственно, там обед, опять-таки, никто не отменял. Поэтому за рулем разрешено находиться лишь 11, у нас, по-моему, 8. Американец добавил, что у него есть жена и 5-летний ребенок, и высказал желание найти работу, не связанную с длительными командировками и рейсами, но подчеркнул, что возле дома конкуренция в этой

0: сфере довольно высока. Ну вот, 630 тысяч в месяц, друзья мои, получают дальнобойщики в США. Россия, священная наша держава. Напишите, пожалуйста, дальнобойщики, если кто-то есть, еще раз, мой канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу, ВК Солями Шоу, ваша средняя зарплата за год. Ну, за месяц можно написать, я понимаю, что там премии, надбавки, все это. Можете за год, мы тут пощи... Калькулятор у меня есть, я разделю на 12.
1: Радио соляной столицы.

0: Мозгошторм.
1: Друзья, я почитаю еще ваше сообщение. Я вижу и в группе Радио Соль ФМ Сергей написал, и, соответственно, вот в Максе у меня Станислав по поводу того, что через 10 лет с вашей точки зрения станет бесполезным и ненужным. И вот Елена тут соглашается с Сергеем. Мы с вами давайте поиграем прямо сейчас. Среда, и сегодня у нас игра называется «Мозгошторм». В розыгрыше у нас традиционные 200 рублей. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Там под видеотрансляцией из студии, соответственно, можно найти мозг, который выжимает, ну, килограмм-то 40, плюс гриф он точно поднимает над собой. Вот в этом самом месте, друзья, мы и будем фиксировать ваши варианты ответов. Мы — это я. Я — это мы. Итак, в эфире после заставки игры прямо сейчас прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Вы прослушаете этот отрывок, затем я в эфире задам вопрос из биографии этого человека, и ваша задача — на него ответить правильно. Первый правильно ответивший считается победившим. Именно он распоряжается деньгами, забирает себе на телефон, на карточку или оставляет деньги в банке. Если все готовы, внимание на экран, слушаем сначала песню, понимаем, кто ее поет, и затем слушаем мой вопрос про биографию этого человека.
0: Музыкальный мозгошторм.

0: Мозгоштурм. Лет десяток с плеч долой, друзья мои, а точнее, если быть, наверное, все 30, ну уж, да, 30, наверное, 30. Так вот, песня про марку какого автомобиля принесла этому исполнителю, который только что для вас спел композицию про «А ты дождись», да, бешеную популярность, забравшись на верхние строчки хит-парадов. Итак, песня про марку какого автомобиля принесла этому исполнителю бешеную популярность, забравшись на верхние строчки хит-парадов. Жду ваших вариантов в группе «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте под постом с правилами, а нигде более в сообщениях я не читаю. Под постом с правилами там, где мозг.
1: В эпицентре

0: «Мозгошторм».
1: Ну что, друзья, все, кто принял участие в игре, они фактически все абсолютно четко и точно ответили на поставленные задачи и поставленный вопрос. И, ну да, конечно, Александр Айвазов пел у нас эту самую песенку «А ты дождись», которая отзвучала в эфире. Ну, а в год окончания училища, Саша закончил его в 1992 году, стал финалистом Александра телевизионного музыкального конкурса «Звездный дождь», что сделало его еще более популярным. Композитор Владимир Кызылов написал для Айвазова танцевальный хит «Тойота», который в одночасье поднялся на верхние строчки хит-парадов. Ну, вот это «Мчится, мчится по шоссе машины, обгоняешься, моя Тойота словно птица». Что-то там «Неужели ты моя? Сажусь за руль и счастлив я, а может мне все это снится». И вот именно эта композиция у Айвазова до сих пор считается максимально популярной, и он большой-большой молодец, эту песню написавший.
0: Невероятно, но факт.
1: И у нас есть победитель, который первый написал слово «Тойота», и это Иван. Принимайте, Ваня, мои поздравления. Сирногурт у нас с вами на связи, да? Иван, напишите мне, пожалуйста, я знаю, что есть у меня в друзьях вы, как мы поступим с деньгами в этот раз, на карточку, на телефон или оставите деньги в банке. Я же продолжаю делиться с невероятными, удивительными научными фактами, и вот давайте поговорим про самое громкое извержение вулкана, которое в мире вообще происходило в 1883 году, извержение вулкана Кракатау. Его часто называют самым громким звуком в истории. Его взрыв услышали люди за 3000 километров. Например, отчетливые раскаты донеслись до австралийского побережья и даже до острова Родригес в Индийском океане, расположенного почти на противоположной стороне земного шара, друзья. По оценкам ученых, громкость взрыва достигала более 180 децибел вблизи эпицентра. Это уровень, способный нанести человеку тяжелую акустическую травму. Ударная волна от взрыва не просто распространилась по атмосфере, но и обогнула Землю как минимум 7 раз, что зафиксировали барометры на метеостанциях по всему миру. При этом сам звук был лишь малой частью катастрофы. Вслед за взрывами обрушились гигантские цунами высотой до 40 метров, уничтожившие сотни прибрежных поселений на Яве и Суматре. Колоссальные объемы пепла и сернистых газов, выброшенные в стратосферу, на годы изменили климат нашей планеты. В разных уголках Земли наблюдались необычные закаты, голубые луны и заметное похолодание. Именно благодаря сочетанию невероятной мощи, глобального масштаба последствий и массы документальных свидетельств от показаний моряков до научных измерений, извержение Кракатау прочно закрепилось в памяти человечества как пример силы природы, которую невозможно игнорировать. Еще раз, это произошло в 1883 году.
0: Соль FM. Погода.
2: 16 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-13 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
4: Это был хороший удар.
8: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе Космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На «Спешилова 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. «Спешилова 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные сообщения от лица портала госуслуги или медицинских организаций. В уведомлениях граждан приглашают пройти вакцинацию от гриппа, обещая запись без очереди или возможность забронировать зарубежный препарат. При переходе по ссылке из такого сообщения пользователь попадает на фишинговый сайт, внешне имитирующий интерфейс госуслуг. Ввод персональных данных, логина и пароля на подобных ресурсах открывает мошенникам доступ к реальному аккаунту жертвы на портале. Эксперты напоминают, что записаться на бесплатную прививку по ОМС можно только через официальный портал госуслуги, верифицированные государственные приложения или непосредственно в регистратуре медучреждения. Кроме того, важно помнить, что государственные клиники не требуют оплаты за бронирование вакцин из национального календаря. Будьте бдительны! В нашем крае в ходе акции «Цветы жизни» было собрано 4,8 миллиона рублей. Это немного меньше рекордной суммы в 5,3 миллиона, собранной в прошлом году. Как сообщает фонд «Дед Морозим», в акции приняли участие 25 тысяч человек. На финансовые результаты акции повлиял целый ряд внешних обстоятельств – от перебоев с поставками топлива до ограничений в информационном и коммуникационном поле, отметили в фонде. Там поблагодарили всех поддержавших «Цветы жизни». Напомним, участники акции дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на цветах средства направляют подопечным Дед Морозим. Акция проходит с 2018 года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шоу продолжается, друзья, третий час программы. Всем еще раз доброго утра. Среда — отличный повод улыбнуться с утра. 16 у нас с вами сентября. Сегодня 18, пятница будет, да. Всем хорошего дня, пусть все складывается как надо.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. У нас битва в эту самую минуту. Вы уж меня не судите строго. Точнее, мой палец, который вместо буквы «Ч» напечатал букву «С». И получилось не «Что выберете в интерьере?», а «Что выберете в интерьере?». Считайте, что сегодня наша с вами голосовалка в битве, оно шепелявит немножко, стапелявит. Вот. Друзья, еще хотел бы дочитать ваше сообщение, которое вы написали по поводу того, что с вашей точки зрения станет бесполезным через 10 лет. Мы обсуждали это первые 2 часа. Вот Станислав считает, что уже через 10 лет точно станет бесполезным еда. Один вред от нее, от этой самой еды, считает Станислав. Да, не будет уже такого выращенного, что называется, на своем огороде. Да не, на самом деле, будут какие-то технологии, наоборот, сбалансированные. Там, знаете, мне очень в фильмах нравится, которые там про научную фантастику, о том, что мы будем есть какие-то брикеты, которые в себе, в общем, совмещают абсолютно все полезные биологические вещества, все, что нужно человеку. Ну, вот как там, как кот вот у меня, вот он ест свой корм, да, и хочется верить, что в этом корме действительно содержатся какие-то питательные вещества, которые помогают ему, коту, жить и существовать, да. Пришел, насыпал, он всю жизнь вот ест и ест этот самый корм. Не, иной раз, конечно, я кормлю его там и сметаной кормлю, и, соответственно, супчик даю. У меня Макс любит... Он вообще у меня такой, любит поесть, соответственно. Но в основном, да, ну в основном, что там, сыпанул и пошло-поехало. И так же и с человеком, на самом деле. Пришел, там чуть насыпал себе, съел. Вкусно, невкусно, это уже как бы внимания не обращает. Кишка, как говорила моя бабушка, кишку заткнул себе, и вот. Все так оно и есть. Так, друзья, новости.
1: Однажды в России.
0: А в голосовалке вместо 100 читайте «что». Вот. Ольга спрашивает, что такое эклектика. Давайте через 7 минут, когда начнется уже официально наше с вами голосование, я расскажу, что такое минимализм и эклектика. Пока же давайте, друзья мои, в Китай, где россиянки спасли опаснейшую ядовитую рыбу. В Китайской Народной Республике туристские из Российской Федерации сумели спасти выброшенную на берег ядовитую рыбу фугу. Какие молодцы. На Хайнане отдыхали, передает телеграм-канал Шот. Изначально женщины пытались вернуть обитателя моря в океан, укрыть его накидкой, но чтобы, видимо, рыба не замерзла. В ходе этой акции отдыхающие поняли, что имеют дело с фугу. Рыба начала быстро раздуваться. Однако девушки наши, да, которые и коня на скаку, не испугались и довели ее, фугу, до воды. И освободили в естественной среде. Иглобрюхие виды производят тетрадотоксин, сильный нейротоксин, способный спровоцировать паралич и даже остановку дыхания. Противоядие от этого яда пока не разработано. Друзья мои, ну вот такие наши. Вот, знаете, то ли заняться на Хайнане больше нечем. О, смотри, рыба лежит. Так она же сейчас умрет. Давай мы ее спасем. А давай, да. И в эту самую минуту две наших женщины. А вон там ведро стоит из песочницы. Тащи сюда, сейчас мы ее загребем. А она начинает раздуваться в эту минуту. Так это ж фугу, да. Ну молодцы, что, спасли рыбу.
1: Весь город на

0: Ну что, перед тем, как перейти к битве, еще пара сообщений по поводу темы дня сегодняшней, которую мы два часа с вами тут обсуждали, по поводу того, что, с вашей точки зрения, станет бесполезным и ненужным через 10 лет. Вот Сергей наш, Татарстан, привет, доброе утро, считает, что люди станут бесполезными, заменят искусственный интеллект. Но я здесь не согласен, на самом деле. Я больше верю к тому, в то, что этот искусственный интеллект может реально организовать против нас какую-то провокацию, что он как бы возьмет бразды правления в руки. Не только я в этом уверен, но и говорят, что есть вероятность аж 10% то, что через 10 лет искусственный интеллект может вырваться на лидирующие позиции и устроить нам маленький ядерный шторм, например. Вот. Но к тому, что мы полностью через 10 лет не будем погружены в искусственный интеллект, и что нас нигде тут не заметит, я более чем уверен, что мы, если все пойдет по плану, мы будем мирно сосуществовать. Искусственный интеллект будет призван нам помогать все-таки. То есть здесь разные точки зрения. Но про искусственный интеллект можно вообще отдельно как-то поговорить. Может быть, мы в октябре эту самую тему сделаем. Просто сентябрь у меня тут в скомканном формате, и следующей неделе я только 2 дня буду с вами, в понедельник и во вторник, потом придется мне на время уехать в Питер и вернусь, соответственно, только через неделю, там, в понедельник, получается, 29-го услышимся в следующий раз. Так, друзья мои, начинаем битву.
1: Битва.
0: Но не битва роботов, а сегодня у нас битва интерьеров. Сегодня спорим о стилях, что предпочитаете, минимализм или эклектику в интерьере. Еще раз прошу прощения за чепятку. Вместо буквы «С» читайте букву «Ч». Ну, «100» написано, под «100» подразумеваем «что». Итак, друзья, с одной стороны у нас чистое пространство, воздух и ничего лишнего. Именно к этому формату относится минимализм. С другой — микс эпох, фактур, истории в одном интерьере. Такой творческий хаос, что ли, да? Что вам ближе? Спокойная лаконичность или дерзкий вот этот стиль, дерзкий микс? И расскажите, какой стиль поселился у вас дома. Напишите, что у вас? Минимализм или вот всего понемногу, со всех сторон. Есть некая такая даже захламленность. Тут вам и винтажная лампа, и бабушкина шкатулка, и какой-то современный постер висит, и все это как-то дружит. Что вы выбираете и почему? Ну, еще раз представляю, минимализм, где даже подушка думает, прежде чем лечь на диван, или вот такая понамешанность всего под названием эклектика. Нажимаем на кнопки, голосуем в группе утреннего шоу ВК, группа называется «Соль Мишоу». Напоминаю, там можно смотреть прямую видеотрансляцию из студии. Заходите, подписывайтесь, группа называется «Соль Мишоу». Также голосование идет в официальной группе радиостанции, группе «Радио Соль ФМ».
1: Это радио «Соляной столицы».

0: Битва.
1: Итак, друзья, мы сегодня болтаем с вами в этом часе про стили. В битве у нас минимализм борется против эклектики. Минимализм — это когда каждый предмет на своем месте отвечает за какую-то определенную функцию. Эклектика — когда каждый предмет рассказывает историю. Вместе они устраивают маленький культурный фестиваль. Какой подход вам ближе, порядок или творческий хаос? Жду ваших историй. Минимализм, пишет Сережа, в 40 квадратных метрах только минимализм. Слушайте, 40 квадратов — это нас на самом деле не так уж и мало, потому что современные квартиры, особенно в Москве, там в Подмосковье, где там, дай бог, 15-20 метров, вот здесь уже, конечно, только минимализм может быть, а 40 метров там можно, ух, как развернуться, да? Мария за эклектику выступает, наша Маша из Заханска, привет, а муж за минимализм, но Мария в данном случае мужу уступает и выбирает тоже этот самый минимализм. Вот как-то так, чтобы в интерьере, знаете, тишина тоже декор. Вот минимализм шепчет именно это, когда вот ничего лишнего, когда только минимально, но это тоже можно сделать достаточно красиво и расположить с некоторыми акцентами. А вот эклектика обычно кричит: пусть ярко, пусть будет много. Друзья, заходите, пишите, что у вас откликается, с удовольствием все читаю. Битва продолжается, группа утреннего шоу в ВКонтакте «Сорми Шоу» называется, через мой канал «Макс» можно написать, ну, в любом месте пишите, ну, за сегодняшнее утро. Я и то, и другое, и утреннее приветствие вижу, и, соответственно, слежу за первым вопросом. Что у вас в интерьере? Интересно.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: обычно в среду у нас битва, друзья. Сегодня мы выбираем между двумя берегами, двумя полюсами. Мы с тобой два берега у одной реки. Между минимализмом и эклектикой. Ну, минимализм про свободу от лишнего, про свет и пространство. Эклектика про смелость, про сочетание несочетаемого, про личный почерк. Что побеждает в вашем сердце? Делитесь мнением. И я тут читаю галерею ваших любопытных идей. Андрей за минимализм выступает. Стол, стул, кровать и один шкаф, чтобы от пыли проще протирать было. Вот как-то так, Андрей, такое мнение. Слушайте, очень любопытный результат прямо сейчас я вижу перед собой. Но пока про него не расскажу, потому что голосование продолжается. У нас с вами еще 15 минут до конца программы, поэтому зайдите в группу утреннего шоу в ВК «Солями Шоу» называется группа. Проголосуйте, нажмите на кнопку, за что вы тут выступаете. Также проголосовать можно в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Напоминаю, что читаю всякие приветы, поздравления. То есть это интерактив в прямом эфире. Если нужно кого-то поздравить, там, день рождения твой, например, тоже пишите, тоже с удовольствием это сделаю. Могу поставить музыкальную композицию, если она есть в ротации нашей соленой волны. Но я так понимаю, что всех все устраивает, поэтому особо песни не заказываю.
1: Мод дня.
0: Оставшаяся без гнезда птица стала мстить. Раненая птица в руки не давалась и нападала на трех пенсионеров. Дело было в Сингапуре, друзья мои. Ворона, сообщает издание MonsterShip, лишилась гнезда и начала свою войну и битву. В Сингапуре произошел необычный инцидент, связанный с агрессивным поведением вороны, которая лишилась своего гнезда. Как сообщает издание MonsterShip, птица покалечила троих пожилых прохожих. Жители района Каланг рассказали, что 4 сентября они заметили упавшее с дерева воронье гнездо на улице Крауфорд Лейн. Слушайте, так я думал, что как-то пенсионеры применили тут свои действия, а тут просто гнездо упало. И после исчезновения гнезда с дерева вороны начали вести себя значительно агрессивнее. Они стали каркать намного громче и проявлять враждебность по отношению к окружающим. В частности, одна из ворон трижды пикировала с высоты и клевала в головы пенсионеров, которые просто проходили мимо. То есть ни в чем не повинные бабушки и дедушки шли мимо, к себе домой шли, а тут ворона сверху начала такие агрессивные действия. По словам сотрудников кафе, расположенного на той же улице, вороны по ночам обычно рылись в баках для отходов, ну что для, в общем, ворон типично. После падения гнезда их поведение изменилось, они стали мстить и нападать на людей, которые выносят мусор. В городском совете отреагировали на произошедшее и заявили, что перенесут вороньи гнезда подальше от мест нападений. Да. Дайте им сыра, чтобы они сидели молча, смотрели сверху вниз и боялись открыть свое воронье горло, что называется. Не, на самом деле с воронами надо быть аккуратнее, они действительно, это же... Ситуация, в том числе и в России, иной раз нет-нет, и повторяются. Они камнями начинают швыряться, если что-то. По машинам попадать, по людям. Так что будьте аккуратны с воронами. Не только в Сингапуре, но и в России.

0: продолжается голосование у нас, друзья. Минимализм против эклектики. Сегодня через 7 минут подведем итоги. Зайдите в группу утреннего шоу в ВК. Группа называется «Соли Ми Шоу». Прямо в любом поисковике набивайте «Соли Ми Шоу». Заходите, присоединяйтесь и там нажимайте на кнопку «Что вы предпочитаете?». Пока же рассказываю про праздники сегодня.
1: Day to day.
0: День нелегального питья. Питье мое нелегальное. Нелегальное это как? К вопросу. Оно иной раз на улице видишь нелегальное питье. Еще раз, потому что у нас законы очень интересно в России соблюдаются. День специалиста по управлению персоналом, друзья. HR-менеджеры нынче они называются. Сегодня поздравляйте своих. Я так понимаю, что многие при устройстве на работу в большинстве своем проходят именно через этих специалистов, да, кадровиков, которые занимаются очень важным и нужным делом. 191 год назад появились, кстати, поэтому мои поздравления всем причастным. Также сегодня парикмахеры гуляют, сегодня Всемирный день парикмахера, и здесь я уже более чем уверен, что у каждого в большинстве своем, ну, потому что некоторым бывает все равно, куда идти встречаться, и даже парикмахерскую выбирают так, идут по улице, о, написано парикмахерская, зайти, что ли, но у большинства я уверен, что свои все-таки парикмахеры, особенно с возрастом они появляются, которые знают все ваши завитушки, тушки, кудряшки, локоны. Это еще один праздник сегодняшний, день завитушек, кудряшек и локонов. Ну, день такой сегодня, когда все вокруг крутится и выписывает эти самые вензеля, друзья мои. Поэтому всех парикмахеров тоже поздравляю с профессиональным праздником. Я знаю, что во многих парикмахерских, кстати, звучит радио Соль FM, поэтому, ребята, вам большой привет. День ежевики сегодня. Ягода такая, понятно, что. И день медицинских клоунов. Они, друзья мои, казалось бы, да, название такое странное, но вообще это очень интересный праздник, который зародился относительно недавно, на заре третьего тысячелетия. И давайте будем разбираться, кто такой медицинский клоун. Прежде всего, это человек с огромной душой, готовый не просто быть рядом с больными, независимо от тяжести их состояния, но и находить нужные слова, уметь слушать и слышать. И есть такая прям такое направление, как медицинская клоунада, настоящая терапевтическая поддержка, благодаря которой пациентам легче проживать эмоции в процессе лечения и реабилитации. Причем ее эффективность одинаково, говорят, и у взрослых, и у детей. Ментальное здоровье улучшается, когда их посещают задорные и улыбчивые клоуны. Есть даже сайт «Медицинский клоун РФ», и вот там, если вы чувствуете потребность делиться теплом и позитивом, и по своей натуре вы человек креативный и веселый, зайдите, посмотрите. Там как раз можно и приобрести эту новую профессию.
1: Ты на любимой волне.
0: Заказ все-таки прилетел вот от Сергея в данный момент. Давайте послушаем под финал уже программы группу «Светлый свет» с композицией «Вдалеке».

0: Секретно, но факт.
1: Продолжаем. Продолжаем сегодня копать историю, друзья мои. Сейчас я расскажу про самого древнего известного представителя рода Homo. Человека, который жил в Африке около 2 800 000 лет назад. Эта дата опирается на находки челюстной кости из Леди Герао в Эфиопии, которая демонстрирует переходные черты между поздними австралопитеками и ранними людьми. Но ученые пока не уверены, какой именно это был вид. Одни специалисты склонны относить эту находку к раннему Homo habilis, то есть человеку умелому, известному по способности изготавливать простейшее каменное орудие. Другие же указывают на морфологические отличия и допускают существование еще неописанного или малоизученного вида, который мог быть прямым предшественником или боковой ветвью ранних Homo. Сложность классификации усугубляется тем, что в ту эпоху в Африке одновременно обитало несколько видов гоминид с перекрывающимися призраками, а сохранившиеся останки крайне их мало. Фрагментарность материала не позволяет надежно реконструировать облик и поведение этих существ. Кроме того, в антропологии до сих пор нет единого мнения о том, какие именно критерии – размер мозга, строение челюсти, способность к изготовлению орудий следует считать решающим для отнесения к роду Homo, из-за чего одни и те же находки разные исследовательские группы интерпретируют по-разному. Поэтому вопрос, кем именно был этот древнейший представитель нашего рода, остается одной из самых интригующих загадок палеантропологии, и новые открытия могут в любой момент изменить сложившееся представление. Вот имейте в виду, что первые люди, находка первого человека 2 800 000 лет назад.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, завершаем программу. Давайте подведем итоги нашей сегодняшней битвы. Клектика сражалась с минимализмом, и 88% проголосовавших отдали предпочтение минимализму. За творческий беспорядок мне проголосовали 13%, друзья. Вот такой разбег. Все-таки всем нравится, когда все четенько, когда все минимально, когда не требует все большущей уборки и музеев у вас дома, судя по статистике, точно нет. Я на этом прощаюсь. Желаю всем отличной среды. Давайте сделаем так, чтобы сегодняшний день прошел хорошо. Пусть этот день будет днем маленьких побед. Ну, а мы с вами услышимся уже завтра. Эдуард Кузнецов, мой канал Макс одноименный, так и называется. Заходите, подписывайтесь. Всем желаю еще раз хорошего дня. Это было Солями Шоу, ваша любимая программа. Пока!
2: Соль FM. Погода.
3: 16 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-13 градусов выше 0.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом ДАФА Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В августе в Пермском крае было выдано 42 тысячи потребительских кредитов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 0,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Напомним, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Пермском крае в августе этого года увеличилась и составила почти 76%. Общий объем выданных розничных кредитов – это потребкредиты, посткредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека – в августе достиг 20,5 миллиардов рублей. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,5%. Сотрудники ФСБ России вместе с МВД и Росгвардией в 43 регионах страны выявили 111 черных оружейников и пресекли работу 37 подпольных мастерских. Нелегальные оружейники выявлены в Пермском крае. Из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в том числе 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 223 гранаты и 82,5 килограмма взрывчатых веществ. Изъято оружие направлено на криминалистическое исследование. Единственная в Перми социальная столовая может прекратить работу в конце сентября из-за нехватки финансирования. По словам руководителя проекта Гали Море, в этом году столовая не получила грантовую поддержку, а имеющихся средств хватит только до конца месяца. Для продолжения работы требуется около 150 тысяч рублей ежемесячно. Социальная столовая работает на улице Крупской с осени 2021 года. Бесплатные горячие обеды и помощь социального работника здесь получают пенсионеры и бездомные. В случае закрытия помещения организаторы планируют продолжить проводить выездные ужины. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Начинать день стоит с привычных занятий и тех дел, которые не требуют сосредоточенности и внимания к деталям. Настроение едва ли будет особенно хорошим. Гораздо вероятнее, вам потребуется некоторое время, чтобы привести себя в норму. Не все будет складываться так, как вы ожидали, поэтому будьте готовы проявить гибкость и творчески подойти к рабочим задачам. Вечер подойдет для обсуждения семейных дел и каких-то вопросов, важных и для вас, и для ваших близких. В это время вы будете спокойными и деликатными, и это поможет избежать напряженных моментов. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
3: Я просто...

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Нейросеть – это искусственный интеллект, способный к самообучению. В каком-то виде подобные программы существовали еще в 80-е годы, но особенно бурное развитие эта сфера получила примерно в 2015-м. Возможности нейросетей начали активно изучать ведущие университеты, вроде Массачусетского и Оксфордского, а также крупные корпорации, например, Google. Сейчас эти технологии доступны любому желающему, и человечество уже придумало десятки самых безумных и странных применений для подобных программ. С вами Лилия Алексеева. Про нейросети расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
2: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
3: Из Соликамска с Юба.

0: Соль FM. Погода.
1: 16 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-13 градусов выше 0.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Папов. В краевой столице продолжаются ремонтные работы в доме, пострадавшем в результате атаки БПЛА. В 40 квартирах меняют окна. В 6 установили новые двери, осталось еще 2. В квартире, куда пришелся удар, сейчас рабочие восстанавливают перегородки и вставляют окна. Работы активно ведутся не только в квартирах, но и в подъезде. В 2 жилых помещениях вернули на место кирпичную кладку. Та же история на общих балконах. Восстановление фасада идет полным ходом. Объем работ 5 этажей. Большинство людей уже вернулись домой. Тем, чьи квартиры еще не восстановили, предложили съемное жилье. Что касается коммуникации, то в помещениях включили воду и свет. В администрации Кировского района завершают оценку утраченного имущества. Также работает горячая линия. Краевые власти не планируют запускать в этом году субсидируемые авиарейсы по маршруту Пермь-Краснодар. Ранее предполагалось, что прямое сообщение будет организовано 2 в неделю. Как уточнили в ведомстве, сейчас направление Пермь-Краснодар нет в перечне субсидируемых маршрутов. Выполнение рейсов в период с октября по декабрь также не запланировано. В Минтрансе решение связывают с нестабильной работой аэропорта Краснодара. В июле ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту вводились 17 раз, в августе еще 13. Сейчас добраться из Перми в Краснодар прямым авиарейсом нельзя. Пассажиры могут добраться только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге, либо поездом. И немного статистики. В Березняках местные жители с 1 июня по 30 августа этого года 42 тысячи раз арендовали электросамокаты. Самыми популярными направлениями стали строительный техникум, Комсомольский парк, Рябиновый сквер, ТЦ «Радуга» и площадь Первостроителей. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на данные кикшеринга. Средняя продолжительность одной поездки составила 11,5 минут. Чаще всего арендовали электросамокаты березняковцы в возрасте 35-44 лет. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. С вами Лилия Алексеева. Про нейросети рассказываю сегодня. Искусство – это область, в которой искусственному интеллекту точно не место. Но сервисы-творцы уже созданы. Нейросеть может создать треки в 15 разных музыкальных стилях. Пользователю лишь нужно выбрать стиль инструмента и задать начало мелодии. Перед нейросетью можно поставить абсолютно любые творческие задачи. Она одинаково хорошо создаст как композицию в стиле Моцарта или Вивальди, так и трек на основе песни «Инстасамки».
0: Прямо сейчас. Самый утренний

Живи со вкусом. Радио соляной столицы.

0: попыток приблизиться к искусственному интеллекту, термин «нейросеть» стал употребляться только к середине 20 века. Тогда ученые принялись за изучение мозга, который оказался миллиардами нейронов, снабженных причудливыми реакциями. Компьютерная модель нейронной сети появилась в 1943-м. Затем появилась теория самообучения системы, из которой следовало, что искусственный интеллект способен спонтанно обучаться выполнять задачи. Сеть, умеющая обучаться, была придумана через 5 лет после этого.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей, таким образом прибавив 11% в годовом выражении к прошлогодним показателям. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: 16 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 15-16 градусов. Вечером до 11-13 градусов выше 0.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Это был хороший удар!
3: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
6: Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилово 77.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Луна подсветит путь к тебе, и растворится в темноте.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчивость чего лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Республики Северного Кавказа. Угроза атак БПЛА спровоцировали в Пермском крае рост предложения на рынке товаров инженерной защиты. В регионе сейчас работают несколько пермских производителей антидроновых сеток. Речь о компаниях ТРМ, Сиберг, Гранза, Сетка Капрон и других. Представленные фирмы из других субъектов страны. Цена конструкции зависит от используемых материалов и технологий изготовления. Есть изделия за 50 рублей за квадратный метр, но некоторые образцы стоят более 2000 за квадрат. Производители предлагают конструкции для промышленных предприятий, ТЭК, железных дорог и жилых домов. По итогам второго квартала этого года уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7%. Об этом сообщает Росстат. За год этот показатель не изменился. Вместе с этим он оказался на 0,5% ниже общероссийского уровня. Согласно данным исследования, среднее время поиска работы в Прикамье сейчас составляет почти 6 месяцев. В рейтинге регионов России по наименьшему уровню безработицы за апрель-июнь этого года Прикамье заняло 36 место из 85. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про нейросети рассказываю сегодня. Журналисты пока могут рассчитывать на рабочие места, но искусственный интеллект активно внедряется и в эту сферу. В 2020-м нейросеть научилась генерировать текст и демонстрировала успехи, написав о себе колонку в издании Guardian. При этом она следовала инструкциям, соблюдала стиль текста и раскрыла все заданные темы. По словам редакторов, править этот текст было не намного сложнее, чем работу обычного журналиста. А в начале прошлого года все только и трубили о чат-боте ChatGPT. Переписку с искусственным интеллектом порой было сложно отличить от диалога с настоящими людьми.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про нейросети рассказываю сегодня. Еще в далеком 2016-м огромную популярность обрело приложение «Призма». Тогда нейросети только обучались искусству и повторяли стиль художников, перенося их на фото пользователей. Теперь искусственный интеллект способен как восстановить уже существующую картину реального художника, так и нарисовать новую. А еще нейросеть развлекает интернет-пользователей забавными гибридами, казалось бы, несовместимых вещей, вроде орка и балерины или кота и батона.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM, ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение.

0: Алексеева и дневной эфир на Соле ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про нейросети рассказываю сегодня. В последнее время методы работы нейросетей с фото и видео достигли совершенства. Например, можно наложить маску на видеоизображение, заменив лицо, или загрузить селфи в популярный мем или кадр из фильма, оставив выражение лица и мимику оригинала. Сделать лицо моложе или старше, придать ему другой гендерный образ, заставить улыбаться или плакать. Современные сервисы способны удалять объекты с видео, восстанавливать цвета на черно-белых фотографиях. Однако разработки могут быть опасными, ведь кто-то создает фильм с актером, ушедшим из жизни, а кто-то сгенерирует фейковое видео для шантажа.
0: Ты на любимой волне.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эр Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные сообщения от лица портала госуслуги или медицинских организаций. В уведомлениях граждан приглашают пройти вакцинацию от гриппа, обещая запись без очереди или возможность забронировать зарубежный препарат. При переходе по ссылке из такого сообщения пользователь попадает на фишинговый сайт, внешне имитирующий интерфейс госуслуг. Ввод персональных данных, логина и пароля на подобных ресурсах открывает мошенникам доступ к реальному аккаунту жертвы на портале. Эксперты напоминают, что записаться на бесплатную прививку по ОМС можно только через официальный портал госуслуги, верифицированные государственные приложения или непосредственно в регистратуре медучреждения. Кроме того, важно помнить, что государственные клиники не требуют оплаты за бронирование вакцин из национального календаря. Будьте бдительны! В нашем крае в ходе акции «Цветы жизни» было собрано 4,8 миллиона рублей. Это немного меньше рекордной суммы в 5,3 миллиона, собранной в прошлом году. Как сообщает фонд «Дед Морозим», в акции приняли участие 25 тысяч человек. На финансовые результаты акции повлиял целый ряд внешних обстоятельств, от перебоев с поставками топлива до ограничений в информационном и коммуникационном поле, отметили в фонде. Там поблагодарили всех поддержавших «Цветы жизни». Напомним, участники акции дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на цветах средства на управляют подопечным Дед Морозим. Акция проходит с 2018 года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, про нейросети рассказываю сегодня. Еще в 2016-м в Дубае протестировали транспортные средства, управляемые искусственным интеллектом. И проект был успешен. Теперь разработкой беспилотных систем управления занимается сразу несколько компаний. Предполагается, что нейросети снизят количество ДТП, поэтому аналитики считают, что массовое производство беспилотников не за горами. В России тестирование беспилотных транспортных средств поддерживается на высочайшем уровне.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одном.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про нейросети рассказываю сегодня. Как же работает нейросеть? Так же, как и мозг. Роль нейронов выполняют простейшие процессоры, проводящие тот или иной сигнал. Их, конечно, намного меньше, чем в мозге. Искусственный интеллект способен обучаться, используя информацию о задачах, ассоциациях и результатах. Нейросеть легко ориентируется в информационном шуме, вычленяя самое важное. Однако результат ее вычислений в большинстве случаев требует проверки человеком. Ответы нейросети не всегда абсолютно точны. Поэтому они используются в Алисе, но не используются при решении сложных математических уравнений.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А задумывались ли вы, от чего возникает икота? В нашем теле есть блуждающий нерв, который соединяет головной и спинной мозг с внутренними органами. Этот нерв довольно крупный. Он тянется от груди к животу. В области, где он проходит через узкое отверстие в диафрагме, он находится в тесном соседстве с пищеводом. Именно здесь его легко раздражать. Слишком большие куски еды, поспешные глотки напитков и даже резкий вдох могут оказать на него давление. В ответ на такое раздражение нерв начинает посылать сигналы, словно пытаясь избавиться от помехи. И таким образом диафрагма непроизвольно сокращается сильными толчками. Это и есть икота. Если понимать механизм, то становится ясно, как же можно себе помочь. Необходимо просто снять лишнее напряжение с этого нерва. Для этого подойдут такие приемы, как, например, несколько медленных и глубоких вдохов, задерживание дыхания или, например, попытка опустить диафрагму вниз. Также полезно потянуться и выпрямить корпус. Или, например, налить полстакана воды и выпить его мелкими глотками, не торопясь.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилово 77.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Это был хороший удар!
12: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В августе в Пермском крае было выдано 42 тысячи потребительских кредитов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 0,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Напомним, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Пермском крае в августе этого года увеличилась и составила почти 76%. Общий объем выданных розничных кредитов – это потребкредиты, посткредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека – в августе достиг 20,5 миллиардов рублей. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,5%. Сотрудники ФСБ России вместе с МВД и Росгвардией в 43 регионах страны выявили 111 черных оружейников и пресекли работу 37 подпольных мастерских. Нелегальные оружейники выявлены в Пермском крае. Из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия российского иностранного производства, в том числе 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 223 гранаты и 82,5 килограмма взрывчатых веществ. Изъято оружие направлено на криминалистическое исследование. Единственная в Перми социальная столовая может прекратить работу в конце сентября из-за нехватки финансирования. По словам руководителя проекта Гали Море, в этом году столовая не получила грантовую поддержку, а имеющихся средств хватит только до конца месяца. Для продолжения работы требуется около 150 тысяч рублей ежемесячно. Социальная столовая работает на улице Крупской с осени 2021 года. Бесплатные горячие обеды и помощь социального работника здесь получают пенсионеры и бездомные. В случае закрытия помещения организаторы планируют продолжить проводить выездные ужины. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про нейросети рассказываю сегодня. Одной из особенностей является их способность обучаться на основе опыта. Это происходит путем корректировки связей между нейронами в процессе обработки данных. Обучение требует больших объемов данных. Чем больше обучающих примеров, тем точнее и эффективнее будет работать нейросеть. Но тут возможна проблема переобучения. Это означает, что сети могут слишком хорошо запоминать тренировочные данные и плохо обобщать свои знания на новые данные.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про нейросети. Они могут изучать тонны, если не больше информации, подсказывая аналитикам и маркетологам, что какой сегмент аудитории покупает и как относится к приобретениям. Также искусственный интеллект анализирует потребление контента пользователями, помогая принимать решения об изменении стратегии донесения сообщений до аудитории. Искусственный интеллект анализирует поведение пользователей на различных страницах сайта. Благодаря этому есть возможность улучшить опыт пользователей и привести их к покупке.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про нейросети. Несмотря на многочисленные преимущества, нейронные сети имеют некоторые ограничения. Одной из основных проблем является количество обучающих данных, необходимых для эффективного обучения сети. Они также, как правило, требуют больших вычислительных ресурсов, мощного оборудования и много времени для обучения. Кроме того, может быть трудно понять, как нейронная сеть делает прогнозы, что затрудняет доверие к ее решениям в критически важных для безопасности приложениях.
0: В эпицентре.

выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, парковый 64. Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Выбор Land. Выгода Land. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Чанган предлагает максимум драйва с без Селлером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 87.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Папов. В краевой столице продолжаются ремонтные работы в доме, пострадавшем в результате атаки БПЛА. В 40 квартирах меняют окна. В 6 установили новые двери, осталось еще 2. В квартире, куда пришелся удар, сейчас рабочие восстанавливают перегородки и вставляют окна. Работы активно ведутся не только в квартирах, но и в подъезде. В 2 жилых помещениях вернули на место кирпичную кладку. Та же история на общих балконах. Восстановление фасада идет полным ходом. Объем работ 5 этажей. Большинство людей уже вернулись домой. Тем, чьи квартиры еще не восстановили, предложили съемное жилье. Что касается коммуникации, то в помещениях включили воду и свет. В администрации Кировского района завершают оценку утраченного имущества. Также работает горячая линия. Краевые власти не планируют запускать в этом году субсидируемые авиарейсы по маршруту Пермь-Краснодар. Ранее предполагалось, что прямое сообщение будет организовано 2 раза в неделю. Как уточнили в ведомстве, сейчас направление Пермь-Краснодар нет в перечне субсидируемых маршрутов. Выполнение рейсов в период с октября по декабрь также не запланировано. В Минтрансе решение связывают с нестабильной работой аэропорта Краснодара. В июле ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту вводились 17 раз, в августе еще 13. Сейчас добраться из Перми в Краснодар прямым авиарейсом нельзя. Пассажиры могут добраться только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге, либо поездом. И немного статистики. В Березняках местные жители с 1 июня по 30 августа этого года 42 тысячи раз арендовали электросамокаты. Самыми популярными направлениями стали строительный техникум, Комсомольский парк, Рябиновый сквер, ТЦ «Радуга» и площадь первостроителей. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на данные кикшеринга. Средняя продолжительность одной поездки составила 11,5 минут. Чаще всего арендовали электросамокаты березняковцы в возрасте 35-44 лет. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Рассказываю сегодня про нейросети. Сейчас существует опасение, что искусственный интеллект поглотит мир, а нейронные сети будут использоваться повсеместно, решать сложные задачи и даже заменят многие профессии. На данный момент все не совсем так. Человеческий мозг эволюционировал около 50 тысяч лет, а искусственные нейронные сети существуют всего лишь 65 лет. И чтобы добиться такой сложной и слаженной работы, нейросети понадобится много времени. В нейросети передача информации происходит последовательно, а задачи разбиваются на определенные шаги, а мозг человека способен выполнять передачу сигналов между нейронами и обработку информации одновременно.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про нейросети рассказываю сегодня. Они уже сейчас внедряются в аграрный сектор. Например, в сельскохозяйственную технику. Да-да, роботы помогают управлять комбайнами и принимать решения о прополке или внесении удобрений. Они могут упрощать работу ученых, изучая похожие единицы информации за них. Кроме того, искусственный интеллект открывает возможности для развития клеток в цифровом формате, позволяя переносить биологические эксперименты буквально в онлайн.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Торпеда победила Акбарс в первом матче на новой арене итог фонбет чемпионата КХЛ 3-2. У хозяев две результативные передачи сделал Егор Виноградов. У гостей гола забили Дмитрий Котелевский и Егор Соколов. На последней минуте казанцы сравняли счет, но шайба была отменена из-за блокировки вратаря. Торпеда одержала четвертую победу в 5 матчах и с 8 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. Акбарс 7 баллами располагается на второй строчке таблицы Востока. Московская «Динамо» обыграла «Северстали». Матч фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 2-0. Шайбы забросили Дилан Секура и Даниил Поленков, на счету которого также результативная передача. Бело-голубые одержали третью победу подряд. «Динамо» набрало 6 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» проиграла 4-й матч из 5 и с 3 баллами располагается на 8-й строчке. Российско-армянский боец Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи проведут 5-раундовый поединок в легком весе на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. По московскому времени бой пройдет утром 20 сентября ориентировочно в 5:30. Царукян подходит к поединку с профессиональным рекордом 23 победы и 3 поражения. На его счету 9 побед нокаутом и 6 приемами. В предыдущем бою в UFC Арман победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Руффи занимает 7 место в рейтинге легкого веса. После поражения Бенуа Сен Дени бразилец одержал 2 досрочные победы подряд над Рафаэлем Физиевым и Майклом Чендлером. Сочи вырвал победу у Велеса и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ. Итог 11-го тура первой лиги 1-2. Счет в первом тайме открыл нападающий хозяев Захар Тарасенко. На 78-й минуте защитник Александр Осипов вывел гостей вперед. В добавленное время форвард Захар Федоров забил победный гол. Благодаря этой победе Сочи обошел Велес и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
2: Нейросеть сравнивает фотографии, видео и тексты, а также различные по своему наполнению изображения. Это свойство используется при поиске определенных людей на видео с камер наблюдения, а также присутствует в Яндекс.Картинках, Google Фото и в ваших смартфонах, определяющих друзей на снимках согласно другим их фотографиям из вашей галереи. Каких еще успехов достигнет искусственный интеллект, покажет будущее. Одно можно сказать точно – за развитием нейросетей очень интересно наблюдать. Самые интересные факты про нейросети рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Sol.FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
7: Это был хороший удар!
8: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчивость чего лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Республики Северного Кавказа. Угроза атак БПЛА спровоцировали в Пермском крае рост предложения на рынке товаров инженерной защиты. В регионе сейчас работают несколько пермских производителей антидроновых сеток. Речь о компаниях ТРМ, Сиберг, Гранза, Сетка Капрон и других. Представленные фирмы из других субъектов страны. Цена конструкции зависит от используемых материалов и технологии изготовления. Есть изделия за 50 рублей за квадратный метр, но некоторые образцы стоят более 2000 за квадрат. Производители предлагают конструкции для промышленных предприятий, ТЭК, железных дорог и жилых домов. По итогам второго квартала этого года уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7%. Об этом сообщает Росстат. За год этот показатель не изменился. Вместе с этим он оказался на 0,5% ниже общероссийского уровня. Согласно данным исследования, среднее время поиска работы в Прикамье сейчас составляет почти 6 месяцев. В рейтинге регионов России по наименьшему уровню безработицы за апрель-июнь этого года Прикамье заняло 36 место из 85. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные сообщения от лица портала госуслуги или медицинских организаций. В уведомлениях граждан приглашают пройти вакцинацию от гриппа, обещая запись без очереди или возможность забронировать зарубежный препарат. При переходе по ссылке из такого сообщения пользователь попадает на фишинговый сайт, внешне имитирующий интерфейс госуслуг. Ввод персональных данных, логина и пароля на подобных ресурсах открывает мошенникам доступ к реальному аккаунту жертвы на портале. Эксперты напоминают, что записаться на бесплатную прививку по ОМС можно только через официальный портал госуслуги, верифицированные государственные приложения или непосредственно в регистратуре медучреждения. Кроме того, важно помнить, что государственные клиники не требуют оплаты за бронирование вакцин из национального календаря. Будьте бдительны! В нашем крае в ходе акции «Цветы жизни» было собрано 4,8 миллиона рублей. Это немного меньше рекордной суммы в 5,3 миллиона, собранной в прошлом году. Как сообщает фонд «Дед Морозим», в акции приняли участие 25 тысяч человек. На финансовые результаты акции повлиял целый ряд внешних обстоятельств, от перебоев с поставками топлива до ограничений в информационном и коммуникационном поле, отметили в фонде. Там поблагодарили всех поддержавших «Цветы жизни». Напомним, участники акции дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на цветах средства на управляют подопечным Дед Морозим. Акция проходит с 2018 года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Это был хороший удар!
7: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Солнце защитными спрятано, грусть моя. Я думаю часто, да ладно, и

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В августе в Пермском крае было выдано 42 тысячи потребительских кредитов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 0,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Напомним, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Пермском крае в августе этого года увеличилась и составила почти 76%. Общий объем выданных розничных кредитов – это потребкредиты, посткредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека – в августе достиг 20,5 миллиардов рублей. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,5%. Сотрудники ФСБ России вместе с МВД и Росгвардией в 43 регионах страны выявили 111 черных оружейников и пресекли работу 37 подпольных мастерских. Нелегальные оружейники выявлены в Пермском крае. Из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия российского иностранного производства, в том числе 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 223 гранаты и 82,5 килограмма взрывчатых веществ. Изъято оружие направлено на криминалистическое исследование. Единственная в Перми социальная столовая может прекратить работу в конце сентября из-за нехватки финансирования. По словам руководителя проекта Гали Море, в этом году столовая не получила грантовую поддержку, а имеющихся средств хватит только до конца месяца. Для продолжения работы требуется около 150 тысяч рублей ежемесячно. Социальная столовая работает на улице Крупской с осени 2021 года. Бесплатные горячие обеды и помощь социального работника здесь получают пенсионеры и бездомные. В случае закрытия помещения организаторы планируют продолжить проводить выездные ужины. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Это радио соляной столицы.

взрослый, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

наберу. Ты ничего не отвечай. Детка, прощай, прощай. Детка, прощай, прощай. Помнишь, ночами жёг душу перцем, как преданный пёс.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Порядка 15 тысяч рублей сегодня составляет средний чек на ремонт автомобилей в возрасте старше 20 лет. Сегодня предлагаю поднять тему ремонта автомобилей, что, к чему, да почему и сколько все это стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ проведенных ремонтных работ подтвердил ожидаемую закономерность. Владельцы новых автомобилей, конечно же, тратят меньше всего. Тогда как содержание старых машин дорожает быстрее среднего показателя. Наиболее доступными в плане обслуживания остаются машины до 3 лет. За период с января по август нынешнего года средний счет по данной категории транспортных средств составил 6716 рублей, что на 24% ниже прошлогоднего уровня. Для автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет чек вырос на 7% и достиг 12 476 рублей. Ни для кого не секрет, что в первые годы эксплуатации владельцы обращаются в сервис для планового ТО, замены расходников, диагностики, сезонных работ и проверки ходовой части. Доля сложных ремонтов в таких заказ-нарядах еще незначительна, что и удерживает счет на сравнительно низком уровне. Однако после 6 лет стоимость визита начинает стремительно расти. У машин в возрасте от 6 до 9 лет средний чек составляет уже около 13 864 рублей. Таким образом, прибавив 11% в годовом выражении к прошлогоднему показателю. Для группы от 10 до 19 лет чек составляет 14 454 рубля, что на 16% больше предыдущего года. Наиболее ощутимое удорожание зафиксировано у автомобилей старше 20 лет. Здесь средний чек составляет более 14 тысяч рублей, что на 21% выше, чем показатели годом ранее. Такая динамика связана прежде всего с накопленным износом различных узлов. Поэтому один визит возрастного автомобиля нередко объединяет сразу несколько задач. Плановое обслуживание, ремонты с подвеской, рулевым управлением, тормозами, двигателем, трансмиссией, охлаждением или, например, электрикой. К тому же владельцы машин с большим пробегом чаще приезжают не на профилактику, а уже с конкретной поломкой.
0: Автомобильные факты.
1: Средний возраст обслуживаемых транспортных средств продолжает расти. Анализируя структуру обращений в нынешнем году, можно отметить, что наиболее значительную долю занимают автомобили с пробегом от 10 до 19 лет, их насчитывается более 53%. Еще 14% визитов приходится на машины старше 2 десятилетий. При этом транспортные средства возрастом до 3 лет составляют лишь 7%, от 4 до 5 лет – чуть более 7%. Автомобили в возрастном диапазоне от 6 до 9 лет – почти 20%. Специалисты советуют владельцам машин старше 6 лет не останавливаться на простой замене масла и фильтров. Необходимо систематически контролировать состояние подвески, тормозов, рулевого механизма, а также уровень и качество технических жидкостей. Помимо этого, работу силового агрегата, ну и, разумеется, электрики. Поводом для внеплановой проверки могут послужить необычные шумы, вибрация, снижение чуткости управления или, например, подтекание чего-либо. Помимо этого, увеличение расхода топлива, сбои в работе мотора или предупреждающие индикаторы на панели приборов, ну и так далее. Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание не устраняет естественного износа, однако помогает контролировать его негативные последствия. Поэтому чем быстрее обнаружена проблема, тем выше шанс устранить ее локально, не прибегая к одновременной замене сразу нескольких сопряженных деталей. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль FM. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Хит за хитом.

0: радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Папов. В краевой столице продолжаются ремонтные работы в доме, пострадавшем в результате атаки БПЛА. В 40 квартирах меняют окна, в 6 установили новые двери, осталось еще 2. В квартире, куда пришелся удар, сейчас рабочие восстанавливают перегородки и вставляют окна. Работы активно ведутся не только в квартирах, но и в подъезде. В 2 жилых помещениях вернули на место кирпичную кладку. Та же история на общих балконах. Восстановление фасада идет полным ходом. Объем работ 5 этажей. Большинство людей уже вернулись домой. Тем, чьи квартиры еще не восстановили, предложили съемное жилье. Что касается коммуникации, то в помещениях включили воду и свет. В администрации Кировского района завершают оценку утраченного имущества. Также работает горячая линия. Краевые власти не планируют запускать в этом году субсидируемые авиарейсы по маршруту Пермь-Краснодар. Ранее предполагалось, что прямое сообщение будет организовано 2 в неделю. Как уточнили в ведомстве, сейчас направление Пермь-Краснодар нет в перечне субсидируемых маршрутов. Выполнение рейсов в период с октября по декабрь также не запланировано. В Минтрансе решение связывают с нестабильной работой аэропорта Краснодара. В июле ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту вводились 17 раз, в августе еще 13. Сейчас добраться из Перми в Краснодар прямым авиарейсом нельзя. Пассажиры могут добраться только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге, либо поездом. И немного статистики. В Березняках местные жители с 1 июня по 30 августа этого года 42 тысячи раз арендовали электросамокаты. Самыми популярными направлениями стали строительный техникум, Комсомольский парк, Рябиновый сквер, ТЦ «Радуга» и площадь Первостроителей. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на данные кикшеринга. Средняя продолжительность одной поездки составила 11,5 минут. Чаще всего арендовали электросамокаты березняковцы в возрасте 35-44 лет. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

У микрофона Роман Мещеряков, здравствуйте. Торпеда победила Акбарс в первом матче на новой арене итог фонбет чемпионата КХЛ 3-2. У хозяев две результативные передачи сделал Егор Виноградов. У гостей гола забили Дмитрий Котелевский и Егор Соколов. На последней минуте казанцы сравняли счет, но шайба была отменена из-за блокировки вратаря. Торпеда одержала четвертую победу в 5 матчах и с 8 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. Акбарс 7 баллами располагается на второй строчке таблицы Востока. Московская «Динамо» обыграла «Северсталь». Матч фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 2-0. Шайбы забросили Дилан Сикура и Даниил Поленков, на счету которого также результативная передача. Бело-голубые одержали третью победу подряд. «Динамо» набрало 6 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» проиграла 4-й матч из 5 и с 3 баллами располагается на 8-й строчке. Российско-армянский боец Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи проведут 5-раундовый поединок в легком весе на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. По московскому времени бой пройдет утром 20 сентября ориентировочно в 5:30. Царукян подходит к поединку с профессиональным рекордом 23 победы и 3 поражения. На его счету 9 побед нокаутом и 6 приемами. В предыдущем бою в UFC Арман победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Руффи занимает 7 место в рейтинге легкого веса. После поражения Бенуа Сен-Де Дани бразилец одержал 2 досрочные победы подряд над Рафаэлем Физиевым и Майклом Чендлером. Сочи вырвал победу у Велеса и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ. Итог 11-го тура первой лиги 1-2. Счет в первом тайме открыл нападающий хозяев Захар Тарасенко. На 78-й минуте защитник Александр Осипов вывел гостей вперед. В добавленное время форвард Захар Федоров забил победный гол. Благодаря этой победе Сочи обошел Велес и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчивость чего лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Республики Северного Кавказа. Угрозы атак БПЛА спровоцировали в Пермском крае рост предложения на рынке товаров инженерной защиты. В регионе сейчас работают несколько пермских производителей антидроновых сеток. Речь о компаниях ТРМ, Сиберг, Гранза, Сетка Капрон и других. Представленные фирмы из других субъектов страны. Цена конструкции зависит от используемых материалов и технологий изготовления. Есть изделия за 50 рублей за квадратный метр, но некоторые образцы стоят более 2000 за квадрат. Производители предлагают конструкции для промышленных предприятий, ТЭК, железных дорог и жилых домов. По итогам второго квартала этого года уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7%. Об этом сообщает Росстат. За год этот показатель не изменился. Вместе с этим он оказался на 0,5% ниже общероссийского уровня. Согласно данным исследования, среднее время поиска работы в Прикамье сейчас составляет почти 6 месяцев. В рейтинге регионов России по наименьшему уровню безработицы за апрель-июнь этого года Прикамье заняло 36 место из 85. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

А задумывались ли вы, от чего возникает икота? В нашем теле есть блуждающий нерв, который соединяет головной и спинной мозг с внутренними органами. Этот нерв довольно крупный. Он тянется от груди к животу. В области, где он проходит через узкое отверстие в диафрагме, он находится в тесном соседстве с пищеводом. Именно здесь его легко раздражать. Слишком большие куски еды, поспешные глотки напитков и даже резкий вдох могут оказать на него давление. В ответ на такое раздражение нерв начинает посылать сигналы, словно пытаясь избавиться от помехи. И таким образом диафрагма непроизвольно сокращается сильными толчками. Это и есть икота. Если понимать механизм, то становится ясно, как же можно себе помочь. Необходимо просто снять лишнее напряжение с этого нерва. Для этого подойдут такие приемы, как, например, несколько медленных и глубоких вдохов, задерживание дыхания или, например, попытка опустить диафрагму вниз. Также полезно потянуться и выпрямить корпус. Или, например, налить полстакана воды и выпить его мелкими глотками, не торопясь. Территория

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: В ритме города. В ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Утром до 10 градусов, днем до 15.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

снова эта ночь. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: ты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре хорошего настроения.
1: Я никому не скажу.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.ru/soulfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.